Да я пойду до подарка, до зеком на калом. Да я мужу и за знати, я кумлю в копаном. Эй, ось я рез, и май мой градан.